0: башня валу. Это мы жавры ташка вожа, на мы кто как у машины, наш гуэлэш.
1: О, мне.
2: Это вот ташка жавра, си.
0: А я вам, это мы с ту провентура, ту жаву ташь, ту жольж на жореш, это мы с гёрешем.
2: На жореш не, а мы здесь мы кивер мир лош. А, кумка неку. Até não é que já são 5 horas. Ai, a minha cabeça. Já não é o que era antigamente, sabe?